0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудиослейд.
3: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Мини-радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» четвертые, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей, все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и САПы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Touch My

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» 4-е, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и САПы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Доброе утро. За ночь силы ПВО России уничтожили над регионами страны 397 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Часть воздушных целей нейтрализовали в Крыму, на Кубани, а также над акваторией Азовского моря. Остальные беспилотники были ликвидированы в 13 областях, в том числе над приграничными регионами, а также над Тульской областью, Саратовской, Рязанской, Тамбовской, Самарской, Ростовской и другими. Утром оперштаб Краснодарского края заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода, спровоцировали пожар. Предварительно пострадали 5 человек. Мощные ливни и град накроют Свердловскую область сегодня и завтра, предупредили спасатели. Местами возможен ветер до 25 метров в секунду. МЧС выпустил экстренное предупреждение, призывает свердловчан быть бдительными, напоминает на случай ЧС телефон 112. По прогнозам Свердловского гидромета, сегодня и завтра в Екатеринбурге также возможен дождь, гроза. Ранее в прогнозах была погода в Екатеринбурге, преимущественно без осадков, дожди по области. Ранее Росгидромет дал прогноз на весь август в Свердловской области. Пообещал его аномально жарким, но с осадками выше нормы. Сегодня в Екатеринбурге перекрывают дороги из-за Дня строителя. Завтра перекрытия будут связаны с марафоном «Европа-Азия». Так, до 4 утра воскресенье будет закрыт проспект Ленина от 8 марта до Карла Либкнехта, улица Толмачева от Ленина до Почтового переулка. Они уже перекрыты. В воскресенье с 6 утра до часу дня будут перекрыты Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, 8 марта от Ельцина до Малышева, а также четная сторона проспекта Ленина от Московской до Вайнера. Обе стороны проспекта между Вайнера и Карла Либкнехта, а также участки улиц Толмачева, Царской, Первомайской. Есть и другие перекрытия, их публикуют городские порталы. Общественный транспорт на время перекрытий будет пущен в объезд. В России могут расширить список имеющих право на получение двух пенсий. Предложение анонсировали в Минтруда для членов семей погибших участников СВО, сообщает пресс-служба ведомства. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов. Право на две пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, в спецподразделениях и частных военных компаниях, говорится в документе. Сегодня такая возможность есть у членов семей только некоторых категорий ветеранов, отмечает газета.ру. Лариса Долина может возглавить вокальное отделение в первом российском джазовом вузе. Об этом сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман, агентству РИА Новости. Он предложит народной артистке должность. Ранее Бутман уже рассказывал о том, что учебное заведение может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Сейчас идет масштабная подготовка проекта и методических материалов. По словам Бутмана, Долина является очень сильным педагогом. Если Академии удастся открыть, он с большой вероятностью предложит именно ей руководство вокальным отделением. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
0: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. ГАИ объявила о массовых проверках водителей в регионах России в эти выходные 8 и 9 августа. Об этом пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется нетрезвым автомобилистам. Как отмечают в госавтоинспекции, сплошные проверки на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП. Граждан призывают сообщать о подозрительных ситуациях с участием пьяных автомобилистов в полицию. Каждый вызов будет проверен. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность, также грозит конфискация автомобиля в пользу государства. В пятницу вечером сотни домов в Екатеринбурге остались без холодной воды. В Кировском районе, Орджоникидзе, Чкаловском, частично в Верхесецком, Октябрьском, Ленинском и Академическом районах. Коммунальщики на местах сообщали, что вода пропала из-за повреждений на сетях водоканала. Сегодня к утру водоснабжение не восстановили, отмечает Ядин. «Комсомольская правда», ссылаясь на мэрию, пишет, что вечером вышли из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки. Из-за этого холодная вода подается с пониженным давлением. Продолжаются аварии. Работы на станции водоподготовки. Воду ориентировочно вернут сегодня в 2-3 часа дня. Екатеринбургского бизнесмена Александра Реверука, обвиняемого в избиении ученого-агрария Никиты Зезина, оставили под арестом. Меру пресечения обжаловала защита Реверука. Суд рассмотрел материалы, выслушал доводы обвиняемого, защитника, прокурора и оставил решение Октябрьского райсуда без изменений. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Свердловского облсуда. Уголовное дело по факту конфликта, напомню, заведено по статье «Хулиганство», связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. В Свердловской области стало больше школьников-зацеперов. Подростки катаются на поездах снаружи. По данным окружного управления МВД, на транспорте в 2024 году не было зафиксировано ни одного случая, в 2025 уже 27. В этом году только за полгода есть данные более чем о 20 случаях зацепинга. Проблема остро стоит не только в Екатеринбурге, но и в других городах области. Во время разбирательства выясняется, что подростки приезжают на периферию из уральской столицы, пишет портал 66. Мнение о том, что бритье ребенка наголо делает волосы гуще, это миф и несет риск для здоровья малыша. Об этом рассказала трихолог Скандинавского центра здоровья Анна Матвеева. Густота волос определяется количеством волосяных фолликулов. Это число закладывается еще в утробе матери. Первые волосы младенцев тонкие и светлые, но к 1,5-2 годам они выпадают, заменяются на более толстые и пигментированные, отмечает специалист. Переход происходит у всех детей. Минусы детского бритья в том, что кожа головы младенца тонкая, легко травмируется машинкой и бритвой. Из-за этого возникают микроцарапины, ворота для инфекции, пишет газета.ру. Официальный доллар 82,17, евро 94,84.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города.

0: а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с горячих летних новостей. В июле-августе количество поездов и пассажиропоток традиционно увеличиваются. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что железнодорожники усилили профилактическую работу с пассажирами в пригородных поездах, на вокзалах и остановочных пунктах. Работники СВЖД обращают внимание граждан на необходимость соблюдать правила безопасного поведения в зоне движения поездов. Тревожные случаи, когда садоводы и туристы переходят пути в неустановленных мест, происходят пугающе часто. Вместе с транспортной полицией железнодорожники проводят рейды вблизи популярных у нарушителей локаций, раздают памятки, дарят тематические сувениры. В работу включились и ветераны стальных магистралей. Серебряные волонтеры напоминают пассажирам о том, что запрещено ходить по ЖД-путям и переходить их в неположенном месте. Нельзя перелезать под вагоном, забираться на крыши и внешние элементы состава. Призывают снимать наушники и не отвлекаться на гаджеты в зоне движения поездов. Ветераны не понаслышке знают, что железная дорога – зона повышенной опасности. Они не раз сталкивались с последствиями нарушения гражданами правил, поэтому могут убедить соблюдать их даже самых отчаянных нарушителей. Работники СВЖД 1 августа собрали почти 1 000 000 рублей для помощи детям. В честь своего профессионального праздника железнодорожники провели в Екатеринбурге благотворительный забег «Достигая цели». Почти 500 человек вышли на дистанции – бежали 500 метров или 1520 метров, символизирует ширину железнодорожной колеи. Самому опытному бегуну было 74 года, самой юной участнице праздника – 3 года. Стартовые взносы и добровольное пожертвование тех, кто не смог принять участие в забеге, но хотел помочь, направили в благотворительный фонд «Почет». Средства пойдут на приобретение дорогостоящего оборудования и вспомогательных средств передвижения для ребят, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Канал СВЖД «Новости» в Телеграм напоминает, что работники СВЖД отмечают День железнодорожника благотворительными забегами с 2017 года. Собранные средства позволили оплатить лечение и помощь для 65 детей.
2: Начальник СВЖД Павел Бурсов передал фонд библиотеки ДК железнодорожников редкие технические книги. Тематические издания из личного архива руководителя, некоторые из которых датированы аж 1844 годом, помогли обновить коллекцию зала ценных книг. Уникальные экземпляры «Вестника путей сообщения», сборник дореволюционных протоколов съезда представителей русских железных дорог, периодика транспортной отрасли займут особое место в собрании библиотеки. Павел Бурцев отмечает, что актуальность некоторых технических и производственных изданий сохраняется и в наше время. Они простыми словами объясняют сложные процессы и взаимосвязи, содержат емкие рекомендации для разных ситуаций и могут служить для современников образцом культуры взаимоотношений. Все книги, переданные начальником СВЖД в общественное пользование, будут оцифрованы. Некоторые пройдут обработку с помощью ИИ, чтобы современная молодежь могла получать важные знания в привычном формате. Хорошая новость из Пермского зоопарка, где под опекой РЖД живет семейство снежных барсов. Для троих малышей, которые появились на свет в мае, выбрали имена. Первая самка получила имя Вишера в честь одной из самых полноводных и живописных рек Северного Урала. Юная кошечка оживленная и неотразимая. Вторую назвали Колва, как крупнейший приток Вишеры. По словам зоологов, она самая рассудительная из троицы. Колва неторопливо изучает все вокруг и чутко реагирует на изменения обстановки. Юного самца нарекли Полюд в честь легендарной горы Полюдов камень на реке Вишере. А благодаря Полюде ходит немало легенд. Лидерские качества уже заметны в характере барсенка. Уверен в себе, держится с достоинством и всячески пытается охранять свою территорию. До 2 лет котята будут жить с мамой Аксу, чтобы научиться всем премудростям. На днях они впервые вышли в свет и совершили прогулку по общему семейному вольеру. Благодаря поддержке РЖД в их доме есть все необходимое. Навестить ирбисов могут все желающие. По железной дороге доехать до Перми можно быстро и с комфортом.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый день. Центр Екатеринбурга сегодня перекрыт ради масштабного празднования Дня строителя. На главный проспект заехала строительная техника, там проходит выставка. Ограничения будут действовать до 4 утра воскресенья. Проспект Ленина перекрыт между 8 марта и Карла Либкнехта. До полуночи закрыта Воеводина от Малышева до проспекта, а также Горького от Малышева до Пушкина. Нет выезда на проспект Ленина с улицы Толмачева. Движение средств индивидуальной мобильности СИМ также закрыто. Общественный транспорт пущен в объезд. Завтра также в центре Екатеринбурга будут масштабные перекрытия из-за марафона «Европа-Азия» до часу дня. Схемы перекрытий есть на городских порталах. Подачу холодной воды в район Екатеринбурга, где она пропала вечером, планируют восстановить сегодня днем. На станции водоподготовки, где вышли из строя 8 фильтров из 20, аварийные работы шли всю ночь, продолжаются сегодня, сообщил мэр Алексей Орлов. Он объяснил, что из-за низкого качества исходной воды из водозабора фильтрующие элементы на станции требуют постоянного и более частого обслуживания. Холодная вода подается с пониженным давлением в 6 районов Екатеринбурга. Воду ориентировочно вернут сегодня в 2-3 часа дня. Известный журналист из Екатеринбурга Александр Родионов погиб в зоне СВО. Был бойцом, а не военкором, отмечает «Новый день». Александр учился в танково-артиллерийском училище и на историческом факультете. Работал в изданиях «Коммерсант», «Урал», «Новый регион», «Федерал-пресс», «ИАН». В 2013 году он получил премию «Золотая акула». На СВО ушел добровольцем и за годы службы получил медали за отвагу, за храбрость, орден службы и храбростью. Александр Родионов погиб еще в августе прошлого года, но родные узнали об этом только сейчас. Об этом сообщила в соцсетях сестра журналиста. Прощание состоится в среду, 12 августа, в 11:30 в храме на Нижнеесетском кладбище, пишет «Ядин». В России могут расширить список имеющих право на получение 2 пенсий. Предложение анонсировали в Минтруда для членов семей погибших участников СВО, сообщает пресс-служба ведомства. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов. Право на 2 пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, в спецподразделениях и частных военных компаниях, говорится в документе. Сегодня такая возможность есть у членов семей только некоторых категорий ветеранов, отмечает газета.ру. Заметно похудевшего Леонардо Ди Каприо папарацци сняли во время поездки на испанский остров Ибица с возлюбленной моделью Виторией Черетти. Материал публикует Daily Mail. На фотографии актер в белой футболке, синих шортах, черной бейсболке, на лице солнцезащитные очки и щетина сединой. Вместе с Виторией, а также с актером Тоби Магуайром, Ди Каприо посетил на Ибице ресторан. Ди Каприо и Черетти регулярно появляются вместе на отдыхе, а также на мероприятиях, но публично не комментируют свои отношения, отмечает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
0: Музыка мирового класса. Dance.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Уникальный.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Touch My

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Российские банки будут отказывать клиентам в переводах денег с устройств, на которых выявили вредоносное программное обеспечение с 1 марта 2027 года. Норма охватывает операции по картам, переводы электронных денег и через систему быстрых платежей. При выявлении угрозы банк уведомит клиента о причине отказа и предложит провести операцию с другого устройства или в отделение. Закон также обязал кредитные организации внедрить защиту мобильных приложений и сайтов, которые позволят обнаруживать вредоносные программное обеспечение до списания денег, отмечает РБК. После серии атак беспилотников компания Wildberries ищет новые склады для своих товаров. Marketplace планирует запустить программу партнерских хабов. Владельцы и арендаторы подходящих складов смогут открыть партнерский хаб и получать от Wildberries вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров, сообщает пресс-служба компании. Напомню, с середины июля дроны атаковали более 20 логистических центров Wildberries, в том числе в Екатеринбурге. С тех пор растет число выставленных на продажу ПВЗ Marketplace. На Авито более 70 предложений, отмечает издание «Новый день». В Екатеринбурге разбираются в очередной аварии с участием пешехода и электросамоката. В пятницу вечером на проспекте Ленина водитель арендованного электросамоката сбил на тротуаре 10-летнего мальчика, который был с мамой, рассказали в ГАИ Екатеринбурга. Мальчик получил травмы, был доставлен на скорой в 9-ю детскую больницу. Там ему оказали помощь. В ГАИ напоминают водителям СИМ о том, что необходимо уступать дорогу пешеходам. Скорость движения не должна превышать 25 км в час. В жилых зонах приоритет у пешеходов, отмечают в ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Сегодня, 8 августа, по церковному календарю, день памяти священномученика Ермолая Никомедийского. По народной традиции, Ермолаев день. 8 августа традиционно завершали жатву, начинали сбор ранних яблок, но их не ели до яблочного спаса 19 августа. А еще собирали целебные травы и следили за погодой. По народным приметам, если сегодня с утра жаркая и сухая погода, осень будет без затяжных дождей. Заморозки придут позднее обычного. Дождливый день 8 августа обещал про мозглую осень с ранними заморозками, сильный ветер, приход осенних холодов. Футбольный Урал сегодня примет на домашнем поле команду Уфа. Игра на Екатеринбург-арене начнется в 7 вечера. Урал после победы в Хабаровске на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Уфа на 4-м месте, у нее 8 очков. В прошлом сезоне команда сыграли в ничью в Екатеринбурге со счетом 0-0. В Уфе Урал победил 3-2, сообщается на сайте екатеринбургской команды. Издание Sports.ru пишет, что Урал фаворит у букмекеров. Не пропускает 3 тура подряд, а Уфа остается без поражения, но едет в Екатеринбург с серьезными дисциплинарными потерями в составе и тренерском штабе. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Рок-Арсенал.
1: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый день. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ России, сообщает газета «Известия». Особое внимание автоинспекторы уделяют пьянству за рулем. Сплошные проверки – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП. Граждан призывают сообщать о подозрительных ситуациях с участием пьяных автомобилистов в полицию. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Также грозит конфискация автомобиля в пользу государства. Каникулы у школьников в России осенью будут длиннее, чем зимой. Идет речь о школах, работающих по четвертям, пишет РИА Новости, ссылаясь на план каникул, направленный Министерством просвещения в регионы. В календаре отмечено, что школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября с учетом всех выходных, а также выходного 4 ноября, объявленного нерабочим из-за Дня народного единства. Осенние каникулы фактически продлятся 12 дней. Зимние каникулы, в свою очередь, продлятся 11 дней. 31 декабря по 10 января, отмечает газета.ру. В центре Екатеринбурга сегодня перекрыт ради масштабного празднования Дня строителя. На главный проспект заехала строительная техника, там проходит выставка. Ограничения будут действовать до 4 утра воскресенья. Проспект Ленина перекрыт между 8 марта и Карла Либкнехта до полуночи. Закрыта Воеводина от Малышева до проспекта, а также Горького от Малышева до Пушкина. Нет выезда на проспект Ленина с улицы Толмачева. Движение средств индивидуальной мобильности СИМ также закрыто. Общественный транспорт отпущен в объезд. Завтра также в центре Екатеринбурга будут масштабные перекрытия из-за марафона «Европа-Азия» до часу дня. Схемы перекрытий есть на городских порталах. Грузовик-самосвал сегодня утром снес надземный переход на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень. Конструкция упала на проезжую часть, задела газель, полностью перекрыла все полосы движения. К счастью, люди в ДТП не пострадали, сообщили в ГАИ. Авария случилась на 297-м километре трассы. На фото указатель на Есенина. Водитель «Вольво» пояснил, что кузов открылся самопроизвольно во время движения. Для легковушек поначалу организовали проезд по обочине. Грузовики направляли на трассу Курган-Тюмень. Все восстановительные работы завершены. Движение по трассе запущено в оба направления, пишет газета.ру. Лариса Долина может возглавить вокальное отделение в первом российском джазовом вузе. Об этом сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман, агентству РИА Новости. Он предложит народной артистке должность. Ранее Бутман уже рассказывал о том, что учебное заведение может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Сейчас идет масштабная подготовка проекта и методических материалов. По словам Бутмана, Долина является очень сильным педагогом. Если Академии удастся открыть, он с большой вероятностью предложит именно ей руководство вокальным отделением. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
6: Музыка мирового класса.
7: Beatles. Right Dire Straits.
8: With the Sultans of Swing.
7: Пикник.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней круче, чем когда-либо. I said my life.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В Екатеринбург начали возвращать воду в 6 районов после масштабного отключения вечером в пятницу, пишет Ли-1. МУП «Водоканал» возобновил подачу холодной воды на фильтровальной станции в 2 часа дня. Система водоснабжения города постепенно заполняется. Как сообщил мэр Алексей Орлов, во всех районах Екатеринбурга вода уже появилась, но пока подается с пониженным давлением. Ожидается, что нормативное давление в сетях будет восстановлено к 6 утра воскресенья, 9 августа. Пока же сотрудники коммунальных служб организовали подвоз воды в цистернах. Адреса дворов, куда подвозят воду, публикует портал Е1. Мощные ливни и грозы с градом пообещали синоптики в эти выходные в Свердловской области. Местами возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. Спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде и призывают свердловчан быть бдительными. Напомнили на случай ЧС телефон экстренной службы 112. По прогнозам Свердловского гидромета, сегодня и завтра в Екатеринбурге кратковременный дождь, гроза. Ранее в прогнозах была погода преимущественно без осадков. Пока в Екатеринбурге дождя не было. Ранее Росгидромет дал прогноз на весь август, пообещал его аномально жарким, но с осадками выше нормы. В Екатеринбурге ушел в отставку легендарный замначальника МВД области, руководитель главного следственного управления генерал-майор Владимир Миронов. Об этом сообщил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. Владимир Миронов прослужил в органах внутренних дел более 40 лет. Он также ветеран погранвойск, не раз получал госнаграды и ведомственные, например, именной пистолет Макарова. Под руководством генерал-майора коллектив Свердловской полиции многократно входил в тройку лучших в России. В 2025 году занял первое место, отметил Валерий Горелых, пишет Ятин. На международный фестиваль креативных индустрий в Екатеринбурге приедут представители киноиндустрии из Южной Кореи, Индии, Китая и Непала. В числе спикеров – зарубежные продюсеры и дистрибьюторы. Хедлайнером станет российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Также среди экспертов – российские кинопродюсеры и режиссер Андрей Волгин. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа в киноконцертном театре «Космос» и молодежном кластере «Салют». Вход свободный по предварительной регистрации. Организует фестиваль Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мнение о том, что бритье ребенка наголо делает волосы гуще, это миф и несет риск для здоровья малыша. Об этом рассказала газете «РУ» трихолог Скандинавского центра здоровья Анна Матвеева. Густота волос определяется количеством волосяных фолликулов. Это число закладывается еще в утробе матери. Первые волосы младенцев тонкие и светлые, но к 1,5-2 годам они выпадают, заменяются на более толстые и пигментированные. Минусы детского бритья в том, что кожа головы младенца тонкая, легко травмируется машинкой и бритвой. Из-за этого возникают микроцарапины, ворота для инфекции, пишет газета «РУ». Официальный доллар 82,17, евро 94,84.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Добрый вечер. На Черноморском побережье сегодня в обед закрыли пляжи на трех курортах. В Геленджике, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах, пишет «Коммерсант». В Геленджике работают системы ПВО, предупредил местных жителей и гостей курорта мэр города Алексей Богодистов. Ранее сообщалось, что атаку беспилотников отражают в Новороссийске, Сочи и Краснодаре. На Кубани объявлен режим беспилотной опасности, сохраняется угроза падения дронов. Из-за атаки беспилотников на юге России в аэропортах Москвы сегодня задерживаются 200 рейсов. Больницы Екатеринбурга работают в штатном режиме после частичного отключения холодной воды в городе. С ночи вода им доставляется по мере необходимости, сообщили в областном Минздраве. Сегодня днем воду начали подавать в привычном режиме в ряд медицинских организаций. Напомню, после 8 вечера пятницы вода пропала в 6 районах, в 3 из них частично. Оказалось, что на станции водоподготовки засорились и перестали работать 8 из 20 фильтров. Облпрокуратура проводит проверку по этому факту. Сегодня вода подается во все районы с пониженным давлением. С 2 часов дня нормативное давление в сетях обещают восстановить к 6 утра воскресенья, сообщили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Сегодня днем в Академическом районе Екатеринбурга автомобиль такси после столкновения с машиной Росгвардии перевернулся и встал на крышу. Авария случилась на развязке Амундсена-Ванцовского. На месте работают сотрудники ГАИ и медики. В пресс-службе Росгвардии «Комсомольской правде» сообщили, что наряд группы задержания двигался на служебном автомобиле по сигналу тревога к охраняемому объекту с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке он стал участником ДТП, подтвердили в Росгвардии, и сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. После серии атак беспилотников компания Wildberries ищет новые склады для своих товаров. Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать от Wildberries вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров, сообщает пресс-служба маркетплейса. Напомню, с середины июля дроны атаковали более 20 логистических комплексов Wildberries, в том числе в Екатеринбурге. В регионе выросло число выставленных на продажу пунктов выдачи заказов ПВЗ Wildberries. На Авито более 70 предложений, пишет «Новый день». Сегодня, 8 августа, по церковному календарю, день памяти священномученика Ермолая Никомедийского. По народной традиции, Ермолаев день. 8 августа традиционно завершали жатву, начинали сбор ранних яблок, но их не ели до яблочного спаса 19 августа. А еще собирали целебные травы и следили за погодой. По народным приметам, если сегодня с утра жаркая и сухая погода, осень будет без затяжных дождей. Заморозки придут позднее обычного. Дождливый день 8 августа обещал про мозглую осень с ранними заморозками, сильный ветер, приход осенних холодов. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте nasdaq.com.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: «Рок Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Цены на бензин за неделю снизились в 49 регионах России. В трех субъектах стоимость топлива упала более чем на 10%. В Севастополе и Крыму на 14%, в Вологодской области на 12,5%. Таковы данные Росстата за период с 27 июля по 3 августа. В 8 регионах России снижение зафиксировано на более чем 5%, отмечает газета «Известия». Падение цен на топливо сказалось и на дефляции в России. С 28 июля по 3 августа она снизилась на 0,02%. Это привело к удешевлению продуктов, отмечает издание. В Болгарию со стороны Румынии сегодня влетел беспилотник и взорвался недалеко от компрессорной станции. Пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Дрон пролетел примерно 100 метров внутри болгарской территории, вблизи от бывшего погранпункта Кардам между Болгарией и Румынией и примерно в 1 километре от компрессорной станции на маршруте Трансбалканского газопровода, сообщает болгарское телеграфное агентство. БПЛА рухнул в поле подсолнечника, территорию оцепили. В последнее время украинские дроны и морские беспилотники не раз оказывались на территории европейских стран, отмечает РБК. Подача холодной воды в дома Екатеринбурга после очистки фильтров на станции водоподготовки водоканала пока восстановлена с пониженным давлением. Жители жалуются, что воды нет. Полностью восстановить давление подачи холодной воды в Екатеринбурге получится только к утру 9 августа, воскресенье, сообщили в мэрии. Заполнять систему водоснабжения начали сегодня в 2 часа дня, об этом сообщил мэр Орлов. Напомню, вода пропала вечером в пятницу в Кировском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах, а также частично в Верхесецком, Октябрьском и Ленинском. Как оказалось, на станции водоподготовки засорились и перестали работать 8 из 20 фильтров. Работы по очистке фильтров длились всю ночь и сегодня продолжились. В Екатеринбурге на 2 дня открыли свободный доступ в Екатерининский парк 8 и 9 августа. Больше года он был закрыт, но в эти дни попасть на территорию можно свободно в честь празднования Дня строителя. С 9 утра до 9 вечера здесь организованы праздничные гуляния. Можно устроить пикник у фонтана под липами, перекусить блюдами итальянской кухни, насладиться живой музыкой под открытым небом, пишет Ядин. Для детей подготовлена игровая площадка. Раньше на месте Екатерининского парка были цеха «Уралтрансмаша». Парк находится в районе Свердлова-Азина. Футбольный «Урал» сегодня примет на домашнем поле команду «Уфа». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19:00. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала матча. «Урал» после победы в Хабаровске на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. «Уфа» на 4-м месте, у нее 8 очков. В прошлом сезоне команды сыграли в ничью в Екатеринбурге со счетом 0-0. В «Уфе» «Урал» победил со счетом 3-2, отмечается на сайте екатеринбургской команды. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ЭЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность, нередки также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающая организация исполняет требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Либкнехта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участки улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во 2-1 веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех. Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Роман Рябцев при поддержке Найка Борзова и Сергея Мазаева с современной зальной версией песни группы «Альянс» «Дайте огня».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Рок Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок Сити.
0: Рок Арсенал.
2: Miles of hard road, 33 years of tough luck.

Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим цикл бесед, посвященных 40-летию Свердловского рок-клуба. И кто же лучше расскажет о Свердловском рок-клубе, чем его создатель, которому довелось, так скажем, выпала вот эта почетная и ответственная работа по созданию одного из главных рок-клубов нашей страны. Это Николай Александрович Грахов. Привет, Николай Александрович.
4: Привет.

0: будет вечной, так называлась песня группы Nautilus Pompilius, которая сейчас прозвучала. Эта сентенция как нельзя лучше может служить характеристикой для моего сегодняшнего гостя, бессменного президента Свердловского рок-клуба Николая Грахова. Сегодня мы, наверное, погрузимся в самые основы Свердловского рока, Свердловского рок-клуба. И первый вопрос, пусть он банальный, но тем не менее, что такое Свердловский рок-клуб? Вообще его значение для отечественного рока, для музыки, может быть, даже мировой, ну и для тебя, в частности, как действительно отца-основателя этого...
1: Не президента,
0: кстати. Президента, да, бессменного президента Свердловского рок-клуба, конечно.
1: Потому что важно не просто, а еще и управлять процессом.
0: Да, вот это вот, это очень важно было и сложно, насколько я понимаю.
1: Ну, это да, это не просто так все получилось. А Свердловский рок-клуб вот не понять, если вот, так сказать, вот я бы не рассказал преамбулу этого процесса.
0: Давай тогда начнем, Николай Александрович, с самого начала.
1: Давай.
0: Как это так получилось, что ты стал президентом Свердловского рок-клуба?
1: Ну, потому что подготовка была соответствующая.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки ты увлекся рок-музыкой еще в раннем детстве. Ну, не в раннем, да.
1: В раннем такое, детстве.
0: В раннем детстве, да. Да.
1: Я помню прекрасно, когда... Ну, у меня было уже в первых классах уже, я не знаю, там, ну, в шестом классе я уже... Слушал там различную музыку. Для меня она была интересна. Я вот помню, где-то, когда я учился в шестом или седьмом классе, у меня вот сильное впечатление. У всех знакомых, ну, с Битлз первые, так сказать, познакомился.
0: Это понятно.
1: Это все. Все говорят, что я начал познакомиться с Битлз. Для меня музыка Битлз был удар такой, что передо мной мир раскрылся и так далее.
0: Ну, да.
1: Я вот просто удар получил. Каким образом? Был такой мультфильм, неожиданно я увидел. «Скамейка» называется.
0: А, это...
1: Это по Бистру.
0: Да, это карикатурист.
1: Карикатурист датский. Датский Бистру.
0: Да, да.
1: И вот у нас сняли мультфильм. Он его можно найти.
0: Можно, конечно.
1: Там, так сказать, просто человек приходит. То есть он более широкий, не только про музыку, рок-музыки, а там про скамейку, на которой там приходят разные люди сидят.
0: Да.
1: И там этот человек приходит, приходит молодежь. Вот он сидит, приходит молодежь. С записями там. И начинается играть «Can't Buy Me Love».
0: Ага.
1: И там вообще такая энергетика. И я вот там как раз на этой песне ничего себе сказал. Это так интересно и так близко было, что я вот загорелся. И после этого я помню очень хорошо, откуда все началось.
0: Но 64-й год «Can't Buy Me Love», песня Битлз.
1: Нет, а это было где-то...
0: Ну, чуть попозже, мультик снят.
1: Да, да. Потом я учился, ну, то есть я рано уже в школе познакомился с музыкой, и уже чуть-чуть постарше еще в школе, я уже думал, как бы побольше узнать об этом.
0: Ну да, но информации не хватало.
1: Не хватало, этого у многих было тоже не хватало. Все, кого не спросишь, все по-разному выходили на информацию. Ну. На людей, которых проще, так сказать, в таких городах, как Санкт-Петербург было, или Москва, которым родители многим привозили, работая там в МИДе, например, привозили. Я знаю таких пластинки. В Питере тоже, ну, там больше источников.
0: Ну, у нас вообще у нас был закрытый город, но ты же жил тогда еще не в Свердловске.
1: Нет, не Свердловск.
0: И тогда вполне закономерно группа «Битлз» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Can't Buy Me Love», так называлась эта песня в исполнении группы «Beatles», ставшая отправной точкой для путешествия по рок-музыкальным просторам моего сегодняшнего гостя Николая Александровича Грахова, президента Свердловского рок-клуба.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
2: Началось меня вот с этой песни. Я вообще прекрасно помню, как это было. И второе, я стал искать радио.
0: Да, вы, кстати, радио.
2: Это BBC и «Голос Америки».
0: Это были единственные такие источники, да, свежей музыки.
2: Кстати. Свежей музыки. То есть программы были, да, которые можно было, найдя короткая волна, не на средних.
0: На средних не было практически ничего.
2: То есть на коротких волнах выходили вот эти станции. Ну там политическое много, но у них были музыкальные программы.
0: Я слушал всегда только музыкальные программы и долго.
2: Ну, я тоже.
0: Да, потому что все это мне было совершенно неинтересно, все остальное, что они там болтали. Но считалось вражеский голос все равно.
2: Да, вражеский. Его глушилки ставили. Да. Но так как я жил в небольших городах, почему? Потому что у меня отец служил в армии, ну, офицер был в ракетных войсках, то мы в таких были поселках, военных городках, небольших городах, где стояли вот эти войска. И мы, значит, там глушилок-то особенно не было. Вот в Екатеринбурге, как мы знаем, вон она стояла, на Московской глушилке.
0: Да, мощная.
2: Мощнейшая. Она вот как бы пыталась забить. Не знаю как. Ну, в общем, вот я начал слушать, чтобы узнать больше о том, какая музыка есть. Потому что на русском языке разговаривали.
0: Ну, это еще, конечно, 60-х годов, я напомню, даже не 70-е еще.
2: Нет, нет. Я, в общем, даже у меня тетрадка есть, где я записывал программы, какие-то песни проигрались и так далее.
0: А ты хорошо знал английский?
2: Так не на английском же говорили, это BBC.
0: Нет, но все равно название-то на английском.
2: Ну, это
0: и название песни. Ну, они вообще переводили название песни.
2: Переводили, а потом я в школе уже занялся английским языком. Ну, занимался. То есть мне интересно было. Потом... Где-то в классе восьмом я уже, нашел источник другой. Дело в том, что социалистические страны, типа Чехии, Польши, они издавали журналы современной музыки. Например, в Праге это был журнал «Мелодия». Она очень информативна была. Там целый журнал, там писали про чешскую музыку, ну и про американскую, и целые статьи были.
0: Ну, западная музыка там была, конечно.
2: Да.
0: Фотографии, я помню, были.
2: Да, да, да. И поляки тоже выпускали.
0: Поляки выпускали.
2: И это было... Не надо было бегать, это надо сходить было на почту.
0: Подписаться.
2: Подписаться. И ты регулярно... Я стал получать эти журналы ежемесячно. Они ежемесячные были,
0: я получил. В конце 60-х, может быть, еще и можно было подписаться. Что-то я в 70-х...
2: Нет. Было, я думаю. Ну, правда, там вот в Чехии было... Как известно,
0: в 68-м году,
2: году были эти события, которые, в частности, повлияли тоже на все. Ну, неважно, вот я получил оттуда всю информацию и пытался как можно больше узнать про группы, которые мне интересовали.
0: А какие группы тебя интересовали?
2: Ну, там обо всех писали.
0: Я понимаю, но все-таки...
2: Rolling Stones, который, кстати говоря, не очень популярен был.
0: В Советском Союзе
2: вообще никто не знал.
0: И лишь спустя некоторое время и у группы Rolling Stones появились свои преданные поклонники в Советском Союзе, а ранние песни у группы Rolling Stones были вполне на уровне. Например, такая...

0: Cut Off of My Cloud. Так называлась эта песня группы Rolling Stones, творчеством которой, еще будучи школьником в 60-х годах, увлекся мой сегодняшний гость Николай Грахов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Я помню, смешная такая история была со мной. Это я после 8 класса я поехал помидоры убирать в Краснодарский край. И значит, ну там какой-то техникум, там не школьники, а какой-то техникум поехал. И меня родители там разрешили поехать. Я поехал, и мы там собирали этот помидоры, а нам платили деньги, я да, зарабатывал деньги.
0: Хорошо, да.
3: Такой молодец уже был. Деньги зарабатывал совсем.
0: Пользовали детский труд, понятно.
3: Вот. Но я очень любил помидоры.
0: Ну, помидоры
3: Я и поехал, вкусно. Потому что помидоры любил, а там было целое поле. И в воскресенье, когда нам деньги выдали, я помню, я поехал, так сказать, на то, что называлось Туча. В разных городах по-разному называлось. Здесь вот Туча, по-моему, в Краснодаре тоже была, я в Краснодарском крае был. И я приехал, и там тоже толкучка такая, и там был, как везде, на этих всех сборищах, продавалась музыка, и иностранная вся. И я пошел на свои деньги, решил купить пластинки настоящие. Пришел, смотрю, пластинка Rolling Stones, Between the Buttons, вышла недавно там. И вообще, это группа, которую я уже знал и любил.
0: А таких 66-й год, ничего себе.
3: Не, 66-й вышла она.
0: Ну,
3: 66-й.
0: Да,
3: а я 68-м где-то.
0: 68-м. Ну да, на самом деле это свежая пластинка.
3: Свежая пластинка. А я же уже знал из этих источников, что такое Rolling Stones, такая есть пластинка. Я говорю, вот свежая такая. Я говорю, сколько стоит? Он мне говорит, 5. Я говорю, классно, сейчас достаю там 5 рублей. А он так смеется, парень, и говорит, 50 это имеется в виду. Но я тут паник, потому что уже это себе не позволил. И мне оставалось сделать, купить пластинку. Я вот все помню. Вот пластинку Чеслава Немана, такой популярный певец был. Он жил там в России, а потом уехал в Польшу.
0: Он родился в Западной Белоруссии.
3: Да, и поэтому он примкнулся в Западной Белоруссии, в Советский Союз.
0: А потом выдающимся польским рок-исполнителем.
3: Великолепный. У него голос там очень талантливый.
0: Вообще гений, если так.
3: Да. Вот, и, значит, я купил его пластинку.
0: Как называлась? Не помнишь?
3: Не помню. Ну, она у меня есть, но сейчас не помню название. Ну, в общем, короче говоря, дальше я купил червоные гитары.
0: О, моя любимая группа вообще.
3: Вот так, я знал, что покупать. Сборник из двух пластинок я купил, лучшие их песни. Greatest Hits. Я вот поехал, это первые мои были пластинки, которые я приобрел. Ну, вот... Страна народной демократии называлась.
0: Но польские пластинки стоили дешевле. Это все были вот то, что ты купил, это
3: конечно,
0: польские пластинки.
3: Конечно.
0: Они продавались в магазинах, поэтому.
3: Ну, я вот, к сожалению.
0: На этой туче, да. Ну, купить-то их было сложно все равно в магазине, потому что сразу же налетали спекулянты, которые скупали все на корню, а потом уже вывозили.
3: Я еще не спекулянт был.
0: Да, на тучу.
3: И потом так и не
0: продавали дороже. Вот и все. Вот и купил там, наверное, по 5 рублей их как раз.
3: Ну, где-то у меня ушло 15, что ли, как раз.
0: Ну, вот, да.
3: За 3 пластинки.
0: Да.
3: 15 рублей.
0: Это
3: посильно.
0: Это приемлемо, да,
3: еще было. В общем, вот такая история, мое знакомство с этим.
0: Ну, здорово, в 8 классе это.
3: Ты что?
0: Это сильно. И тогда польские битлы, червоные гитары на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Червоные гитары». Альбом, который, будучи подростком, в 68-м году приобрел мой сегодняшний гость Николай Грахов, будущий президент Свердловского рок-клуба.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Так вот, я уже знал очень много. Кстати говоря, самое интересное, что я был в редакции «Мелодии», когда вот там в конце 80-х, когда у них там тоже они переходить стали на несколько социалистическую, на капиталистическую, в конце 80-х.
0: Да. Но имеется в виду редакция журнала «Мелодия», чешского журнала.
2: Да. Я приехал в Прагу и пошел в журнал этот. Поблагодарить редакцию.
0: Такое огромное влияние оказал.
2: Я говорю, я все время выписывал, читал ваш журнал. Я говорю, хочу сказать, вот пришел, чтобы поблагодарить вас, уважаемый.
0: Они уже забыли про то, что они там писали. Нет,
2: они смотрели с удивлением, конечно.
0: Никто не приходил, тут кто-то пришел.
2: Смешно было.
0: Еще из Советского Союза.
2: А потом, интересно, у меня... В начале 90-х я был на «Голосе Америки», Вашингтон. Ну так получилось просто. И тоже, так сказать, пришел на эту станцию и говорю, где здесь Мария Селиберти? Там была такая ведущая, она часто выступала там в эфире Мария Селиберти. Я, так сказать, говорю, где Мария Селиберти? Я ее помню. Они говорят, так она уже там по пенсии ушла и уже нету здесь. Ну ладно. Ну, вот так вот, те, которые как бы какую-то информацию получал. Но BBC я потом был уже. Тоже был на BBC.
0: Кстати, на BBC там в основном джаз был, насколько я помню. Потом уже появился Сева Новгородцев. Там,
2: ну, это Сева Новгородцев, да. Там. Да, там действительно не так уж и, собственно говоря, такой вот информации. Вот «Голос Америки» больше дал.
0: Ну, там специальная программа была, я сейчас не вспомню название, то есть они именно новинки, только вот вышел альбом, они его сразу...
2: В общем, вот моя преамбула, что я вообще-то знаком был, уже слушал, понимал и так далее. А вот поступила потом в УПИ, и, значит, стал искать там единоверцев, или, ну, тоже ребята, которые слушают музыку, которые собирают пластинки.
0: Это уже...
2: 70-й
0: год. И это факультет
2: физико-технический. Да. Угу. И, в общем, я стал искать. Мне интересно было, кто, что, кто слушает, с кем говорить можно было о музыке. Ну, пришлось прошерстить весь институт, а он большой. Там уже десятки тысяч студентов было.
0: Да.
2: И, в общем-то, я, честно говоря, разочаровался.
0: Мало кто понимал музыке что-то. Да.
2: Вообще говоря... Были. Но
0: были,
2: не
0: но единицы. Да,
2: единицы прямо. Причем они рады были со мной познакомиться по простой причине. Они тоже собирали пластинки. Некоторые даже, у них деньги были, и они покупали их. У меня, к сожалению, как бедного студента особенно не было. Помидоры я уже не убирал. Но в стройотряде был, конечно. Но и вот этими ребятами, познакомств, которые были, они очень... говорили все время, приглашали меня послушать эти пластинки вместе.
0: Угу.
2: Почему? Потому что для них было важно, что они купили, что это ж... есть люди, которые разделяют, что кто-то скажет, вот здесь классная песня, здесь не очень, и так далее. И у меня появилось такое достаточно большое количество знакомых, меломанов, как их называли.
0: Это, я скажу для наших радиослушателей, сейчас это уже не в тренде, как говорится, не модно. А тогда это было очень важно, найти соратников, да?
2: Да, которые понимают, разделять твою любовь к такой музыке.
0: Твою любовь и поделиться вот этой музыкой, потому что если ты не делишься музыкой, а себе только как бы не скачиваешь, а покупаешь и слушаешь, да? Сейчас только скачиваешь и сам слушаешь, и ни с кем не делишься. Нет, нужно было делиться, это был особый кайф.
2: Да, так я вот и говорю.
0: Обсуждать что... это нужно
2: да,
0: было.
2: Да, да, да.
0: Что
2: это вот
0: как?
2: Такие университеты были, фактически.
0: Это шикарно, университет. Конечно. Сейчас вспоминаешь эти времена, потому что и музыки-то было мало. Где ее еще взять?
2: Да, это вот я все, где только мог, доставал это. Ну, не доставал, вот приобщался с помощью знакомств.
0: Ну, понятно. Появляется цепочка музыкальных источников, если... Точнее, у кого-то одна пластинка, у кого-то другая запись на магнитофонной ленте. Что касается меня, я ведь могу и себя привести в пример, то мне впервые удалось услышать Led Zeppelin на магнитофоне с катушки магнитной ленты, взятой у знакомого. На 9-й скорости на этой катушке 500 метров было записано несколько альбомов управляемого дирижабля. Face is cracked from smiling. All the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's

0: после короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Николаем Краховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на Рок-Арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с бессменным президентом Свердловского рок-клуба Николаем Краховым. И сегодня мы говорим прежде всего о том, как он сам стал поклонником рок-музыки, как эта музыка стала основополагающей частью его жизни.
4: Вот уже там в старших курсах я уже, даже может быть, начиная там с третьего курса, второго, я уже проводил, рассказывал уже сам. Находил вот на физтехе, там в общежитии, я, значит, был красный уголок, я там проводил различные...
0: Музыкальные вечера.
4: Музыкальные вечера.
0: Слушай, ну ведь это тогда еще дискотека-то тоже не было.
4: Не было,
0: тогда.
4: Не было.
0: Просто вот это вот именно музыкальные
4: вечера. Прослушивать садились. Ага. Я говорю, вот такая-то группа недавно выпустила такой-то альбом. Mm-hmm. Кстати говоря, еще уже тогда были, слава богу, магнитофоны.
0: Магнитофоны решали
4: вот,
0: много.
4: Я же, они кстати решали говоря, все. Забыл, я же пластинок, может, не покупал, но записывали мне много. Я, так сказать, у меня магнитофоны уже были где-то 7-8 класса. А, ну, я вот записывался. Вот, не только слушал по радио, но и записывал. И были такие люди, которые вообще, как их называли, я не помню сейчас, которые записывали.
0: Писатели их
4: писатели,
0: называли.
4: Вот,
0: не знаю.
4: Писатели, которые записывали за
0: когда
4: деньги.
0: Когда этот термин появился, ну вот да, мое время это писатели.
4: Да, писатели. Вот они записывали музыку. Можно было...
0: Которые не писали книг, но писали музыку.
4: За деньги, кстати.
0: И не свою.
4: Да, да. И вот можно было так получить еще.
0: Ну да.
4: У меня уже кассет было много, которые я...
0: Катушки имею в виду.
4: Катушки, да, которые я собирать начал.
0: Магнитной лентой.
4: Магнитной ленте, потому что это уже не так дорого было, как пластинки. Пластинки запишешь на ленту и можешь слушать ленту.
0: Сколько хочешь, столько и слушаешь. Сколько,
4: да, вообще. Вот это мое, так сказать, вхождение в этот мир. Было. Почему я его рассказал? Потому что оно повлияло на другое. Дальше вот нет, всю цепочку. Вот
0: без этого же просто бы ничего бы и не произошло. Без,
4: конечно,
0: этого,
4: для...
0: без этой основы, без этого фундамента.
4: Да.
0: По-другому ведь не скажешь.
4: Вот, и соответственно...
0: А, кстати, а вот ты помнишь, какие вот музыкальные вечера, как, про что ты рассказывал? Ну, про Битлов понятно, про Rolling Stones понятно.
4: Нет, что ну, еще? Про арт-мюзик. Эмерсон, Лейкен, Пальмер. Это обязательно. Его это... приятно сидеть и слушать. Потому что она не танцевать, а она такая...
0: Она именно для того, чтобы слушать и вникать, что это да, такое да. происходит. Это же вообще такой есть... неоклассика, по сути, можно сказать.
4: Да, да, просто. Да. То есть много там групп таких. Ну вот Эмерсон, Лейк и Пальмер, наверное, ведущая была. Там,
0: ну, классно.
4: Самая да, популярная да. в России.
0: Я очень любил Брайан Селлот Серджери. Вот мы как раз с ним встретились. И тогда, собственно, композиция Brian Salad Surgery группы Emerson, Lake and Palmer 73-го года на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Emerson, Lake & Palmer, которая пользовалась особой любовью юных поклонников рока в 70-х годах, посещавших музыкальные вечера, которые придумал тогда мой сегодняшний гость Николай Грахов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Когда я заканчивал 6-й курс, на 6-м у нас курсом был, мой одногруппник, он делал в Тарту дипломную работу, он там в университете был в Тарту, и пригласил меня приехать на каникулы. Я приехал к нему, а Тарту — это особый город, там эстонский город, это не Таллин, там все эстонцы, и, в общем-то, русских мало было в этом университете. Ну и, соответственно, я приехал к нему, и вот субботний вечер, он говорит: мы пойдем сегодня на дискотеку. Какая дискотека?
0: Что это такое? Кстати, да. Само слово дискотека было для меня, вот когда я его услышал, вот, непонятно.
2: Да, вот, и я попал на такую настоящую дискотеку, которая вот была уже в Америке, проходили они. Это уже Тарту, там, Финляндия, это уже...
0: Это 76-й или 75-й год?
2: 76-й.
0: Ну вот, да, это расцвет дискотек, кстати, диско-музыки.
2: Вот. Ну вот, например, так сказать, знаменитая студия 54-я в этом, в Нью-Йорке.
0: Нью-Йорке, да.
2: Которые слетались со всего мира богатые люди, чтобы танцевали
0: на
2: там, потанцевали
0: сходили.
2: На дискотеку. Это огромный зал, студия 54-я. Я, кстати, был там.
0: О, где ты только не был, ну ладно.
2: Да, но мне, когда в Нью-Йорк попал, мне, конечно, захотелось студии 54-я.
0: Ну, да. Это легендарная.
2: Это легендарная студия, это номер один в мире. Я, значит, пошел туда. И очень интересный эпизод. Там очередь, касса. Мне хотелось зайти туда и посмотреть, как, что за зал, как там проходили. Тогда уже концерты какие-то проходили, дискотек уже не было. Я стою в очереди. Я говорю: вот интересно, а где все эти люди, куда ходили, которые ходили на дискотеку раньше? Где они сейчас? Тут никого нету особенно. Ажиотажа. А из очереди мне говорят: а они все умерли.
0: Я гласите весь список.
2: Объясняет мне, почему нет.
0: Да, да, да.
2: Я говорю: как так умерли? Они мне говорят: ну, у вас от эпидемии. Эпидемия тогда была чего?
0: Да, это синдром.
2: Да какой синдром?
0: Иммунодефицита.
2: Да, да, да. Ты правильно расшифровываешь. А коротко это как называется?
0: Ну, СПИД.
2: СПИД. Вот. По-английски я не помню. В общем, они сказали, что СПИД. Что они все умерли от этого. Кто сюда ходил? Так остроумненько и мрачно сказали.
0: Да, это что такое? Это мрачный юмор.
2: И мрачный юмор такой, вот я столкнулся. Я почему рассказываю? Потому что, ну, не все были, и не все, может, такое слышали. Вот. И пошел я в рассадник СПИДа бывший.
0: Ужас.
2: Вот, посмотрел.
0: Даже страшно представить, что же там творилось-то такое.
2: Ну, там все творилось.
0: Да, ну не будем говорить об излишествах.
2: Да, да, да, вот я просто... Да.
0: Студия 54, звучала, думаю, хорошая танцевальная музыка в стиле диско. Например, вот такая...

0: Это была королева диска Дона Саммер. В свое время ее песни звучали не только на дискотеках Нью-Йорка, но и города Свердловска. Дискотеки эти организовывал Николай Грахов, мой сегодняшний гость.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И вот Тарту я познакомил, я про Тарту стал рассказывать.
0: Да, дискотека. Впервые ты.
3: И впервые увидел, как она должна быть.
0: Да.
3: Как это танцевать под музыку, там пластинки и так далее.
0: А шары были там у них эти? Да, дискотечные вот... шары, которые зеркальные.
3: Ну вот это я
0: под
3: не помню.
0: Под потолком.
3: Не помню, но в принципе музыка звучала шикарно. Специальная аппаратура. Диджеи, которые постоянно объявляли, работали с публикой. В общем, вот это вот... симбиоз, он произвел очень большое впечатление на меня. Я вернулся оттуда и уже в мае месяце на физтехе организовал дискотеку. Ну, не знаю, то, что многие называли, что я первую дискотеку открыл, что это вот эти вот посиделки, где читали лекции, ну, приносили пластинки и слушали все. А вот танцевальное вот это все, это вот первую я, наверное, дискотеку-то и провел в Екатеринбурге.
0: Ну, тут уже магнитофоны решали, потому что там-то вы слушали пластинки, насколько я понимаю. Ну, на лекции,
3: ну, да.
0: Ну, вот. А здесь уже все-таки магнитофон был нужен, потому что музыка должна быть разной.
3: Ну да. Но мы, я собрал очень много пластинок с такой музыкой,
0: которые. И еще и на пластинках можно было послушать. И...
3: Мы это проигрыватели были.
0: И проигрыватель был.
3: 2-3 там, которые надо переключать.
0: А-а-а.
3: Конечно. И я собрал команду, вот ребят, которым это интересно было. Потом они известны стали в разных областях. Дискотеку мы сделали, а потом через некоторое время, учтя недостатки, сделали в одной из школ в актовом зале. Огромный зал там в Устюгородке. Причем это выдали там за то, что это сбор.

0: не учился. Ну, в общем, он, так как у него была репутация, то все люди, которые из Арха, там отовсюду пришли.
1: Ну, кто узнал, тот пришел.
0: И там так это... Я пригласил архитекторов, ребят из архитектурного, которые сделали оформление всего. Которые потом стали делать в рок-клубе все это оформление.
1: Но это попозже уже было, потом.
0: Да, ну это потрясающе, они сделали все. И, в общем, собралась такая передовая молодежь в этом зале. И, в общем, все это здорово прошло, вот эта дискотека.
1: А какая музыка была теперь? Я буду вот так вот настойчиво спрашивать, потому что интересно все-таки, что же там было.
0: Ну, отчасти это и рок-музыка.
1: Ну, там танцевальной много музыки в роке, да, не да. только диско.
0: Я сейчас не буду вспоминать это все.
1: Ну, ладно.
0: Потому что это так давно было. Хорошо, что я помню, что вообще как это все происходило.
1: Ну, я-то могу представить, что же там звучало. Танцевальный рок в исполнении группы

0: Это была группа Sweet, одна из самых популярных групп в Советском Союзе. Песня называлась Ballroom Blitz, то есть Blitz на танцевальной площадке. И эта песня могла звучать, да и звучала, конечно, на первых свердловских дискотеках, которые проводил Николай Грахов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И потом, значит, команда эта собралась, мы стали делать дискотеки, узнали в горкоме комсомола, и пригласили меня. Слушай, а ты, может, организуешь? Я в УПИП провел дискотеку.

0: в большом зале, там вот в главном здании.
1: Ну, да, там большой зал
0: достаточно. Да, вот это там огромный зал.
1: Имеется в виду вестибюль.
0: Вестибюль.
1: Да.
0: Там огромный зал.
1: Не концертный, а именно вестибюль.
0: Там поставили аппаратуру, мы там провели шикарно, так сказать, дискотеку. Потом горком комсомола говорит, а у нас проведите там. Ну, они же всегда отчитывались, как работать с молодежью. Они сказали, а где? Ну, в Дворце молодежи. Мы дадим возможность там провести. Ну, в общем, короче говоря, вот такая группа, мы там проводили дискотеки. Потом мне это надоело через пару лет. Потому что я еще проводил дискотеки, которые рассказывали, вот которые как начинались в этих небольших, садились и рассказывали музыку. Но я делал это так уже в больших и с разными другими вещами наполняя. Например, кроме музыки, там танцевали какие-то люди. Мы решили сделать дискотеку о Пинк Флойде.
1: Классно. Потанцевать под Пинк Флойд это...
0: Ну, не танцевать. А вот именно такая...
1: Все-таки разговорная дискотека, да?
0: Когда рассказывают, экран заполняется различными слайдами, еще чего-то, в общем, светомузыкой, потом снимками и так далее. Ну, то есть, и таким голосом, чтобы читать. Это у нас была такая дискотека.
1: Подожди, а тексты-то кто готовил? Ты сам?
0: Ну, это мы же... вместе, ребят, там уже группа такая, то есть там и фотографы были. И кино, которые занимались, то есть мне удалось собрать вот такую группу людей таких творческих, которые вот все вместе помогали это сделать.
1: Андрея Матвеева там не было еще?
0: Нет. Андрей Матвеев это другая ветка.
1: Другая история, понятно.
0: Да. А вот это вот дискотеку, которая как бы спектакль такой.
1: Да, то есть спектакль. Это уже шоу практически.
0: Шоу, да, фактически вот правильное слово, шоу. Было шоу такое, которое, так сказать, люди сидели в темноте практически, там светомузыка, музыка там, играет эта музыка, какие-то появляются фотографии, свет, светомузыка. Ну, в общем, вот так вот, обстановку такую передать.
1: Это уже серьезная работа, это уже не просто включил, выключил там магнитофон.
0: Я поэтому и рассказываю.
1: Да.
0: Свой путь к клубу. То есть у меня уже появился опыт организации. Вообще, вот музыка, организация, связанная с музыкой. Какие-то вещи.
1: Кстати, Pink Floyd, коллектив уникальный. О нем, о его музыке, этого коллектива можно не только рассказывать, но, в общем-то, и под эту музыку можно танцевать. В основном медленные танцы.

0: Группа Pink Floyd исполнила композицию под названием «Breathe in the Air» – «Дыши воздухом». О творчестве этой группы мой сегодняшний гость Николай Грахов в свое время создавал целые шоу-программы, конечно, вместе с командой сподвижников.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, дальше что можно сказать, что это было очень интересное событие, которое, может, не все знают, это по поводу... Раз уж так все пошло, мы решили организовать на весне УПИ пригласить лучшие дискотеки страны и провести конкурс, фестиваль этих дискотек.
0: Я для наших слушателей опять же скажу, что такое весна УПИ. Сейчас, наверное, уже многие не помнят, что это такой был фестиваль, который проводил Уральский политехнический институт. Это был, ну, это смотр такой художественной самодеятельности, по большому счету. И там много чего было.
3: Со всей страны приезжали.
0: Со всей страны, да.
3: Студенты, которые есть, там группы приезжали.
0: Группы, ну, ВИА тогда.
3: Да, называю. ВИА.
0: Вот, ну и, видимо, вот дискотеки тоже появились, почему
3: нет,
0: бы
3: нет? Они не появились.
0: Не это появились?
3: Мы решили первую, потому что мы были, ну, в общем-то, первыми достаточно.
0: А это какой год-то тогда получается?
3: Это когда... Почему машина времени-то здесь?
0: 78-й.
3: 78-й. Почему машина времени там появилась?
0: Ну, да.
3: Это вот я просто и подвожу, как так, это все связано. Мы решили жюри и тогда сделать.
0: Класс.
3: Понимаешь этого? Но набрать не вот каких-то непонятных людей, а меломанов там со всей страны, раз мы со всей страны. Mm-hmm. Я ездил там в Прибалтику, нашел в Таллине хороший, который делает там в западном стиле эти все дискотеки, в Риге.
0: На этом мы прервемся, послушаем в финале первой части нашей беседы с Николаем Граховым, Джоном Ленноном, а продолжение...

0: Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: На рок-арсенале. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

Чи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

сети «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Вилки-вилки.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Эрик Клэп

0: Radiohead.
1: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.